0: Rakaytan madı mağan yese genin deyin. En men de nege joğarlap okuyam madem degen aytı.
1: Bas tarşıt jağın aylanmadım.
2: Әміне әке, қозыңыздың алдын енді өзіңіз жейтін болдыңыз. Бағында келдіңіз міне.
3: Жай ол.
0: Кішкентай бұрамын құлақты жегізейін.
2: Ене біреуін кесес?
4: 今年身为父亲的海纳尔也是第一次带着自己的儿子叶里胡提陪着老人一起转场。
5: 喂бармайда чыдамайды.
4: Бармайда ичип тастар. Мына. Бай-бай. Бай-бай. Бай-бай. Бай-бай. Бай-бай. Бай-бай. Бай-бай. Бай-бай. Бай-бай. Бай-бай. Бай-бай. Бай-бай. Бай-бай. Бай-бай. Бай-бай. Бай-бай. Бай-бай. Бай-бай. Бай-бай. Бай-бай. Бай-бай. Бай-бай. Бай-бай. Бай-бай. Бай-бай. Бай-бай. Бай-бай. Бай-бай. Бай-бай. Бай-бай. Бай-бай. Бай-бай. Бай-бай. Бай-бай. Бай-бай. Бай-бай. Бай-бай. Бай-бай. Бай-бай. Бай-бай. Бай-бай. Бай-бай. Бай-бай. Бай-бай. Бай-бай. Бай-бай. Бай-бай. Бай-бай. Бай-бай. Бай-бай. Бай-бай. Бай-бай. Бай-бай. Бай-бай. Бай-бай. Бай-бай. Бай-бай. Бай-бай. Бай-бай. Бай-бай. Бай-бай. Бай-бай. Бай-бай. Бай-бай. Бай-бай. Бай-бай. Бай-бай. Бай-бай

0: Спасибо, Малар. Остаться дома еще, а ты и ладно.
1: Мам, мам, мам, постой.